0: Антох Раулянтинкес. Хит FM.
1: А может, наша любовь — это что-то настоящее, слышишь? В этом мире сумок, тачек и фальш. Мне так жаль, что не сказал тебе раньше. Мне так жаль, что не сказал тебе больше. И что не обнимал тебя чаще. Лед становится тоньше. Значит, я настоящий.

глядя в глаза тебе, так хочется сжать тебя и жадно вдыхать тебя, и не отпускать тебя. В чувствах признаться, закружимся в танце до конечной станции, сняв гири и панцири, в руках гравитации. Мне нужно остаться, мне нужно остаться.

0: Metal. Zora Metal. Zora Metal. 98 MHz.
1: Остальное все фейк, кроме этих огней. Те, что в твоих глазах, невыдуманный свет моих прожитых дней. Ты как кислород,

0: el bolle.
1: Дамон Шкулярне, Самарали, Сермазмун, в оппозитив до откази. Уикенд шоу. Рустамбек в Апарангис Блян. Шанба Баяк Шамба. Суат Умбарда. Хит ФМ Да. Хит ФМ Да. Микко Блян салкынланыш вакты. Реклама. Кунна тетиклик Блян башлайн. Микко. Зор янгилик. Севымли мевалар лаззатыге ге шарбатли ичимлик. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Hit FM. Зора Наталя. Зора Наделя. Hit
1: FM. Заходи, без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

0: Грохота Льотасес. Хіт ФМ.
1: З того самого рассвета твое имя ждет планета.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Футбол тайм. Хит FM де. Эксклюзив савалар. Шиддатли бахслар. Вазор савгалар. Душанбадан жумагача саат 18-да. Ширин Ғафурова билан ғалабаның ширин тамини хис этинг. Бош хоми Маннол.